Со языком и в один день тебя пришьют. Да меня часто пугают, что кого-то там пришлют. Присылайте, что хотите, а команды курящут. Взлетаю выше неба, заряжаю парашют. Подвожу только глаза и немного крашу губы. Я на студию, неинтересны клубы.